0: Позвони мне, позвони.
1: About things we've gone through.
2: Через время протяни.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Пытаемся соединиться с Монголией. Премьера просто, можно даже сказать.
3: Такой гудок такой, как
2: Мы несколько раз пытались. Да. Монгольский гудок, далекий. Сколько там времени сейчас?
3: Ой.
2: Сейчас всю юрту поднимем на ноги, понимаешь? Алло.
4: Алло.
2: Михаил. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Это радио Чипульду к вам звонит.
3: Знакомое название?
4: Знакомое.
2: Сколько времени у вас там? Мы действительно, может, мы вас на ноги подняли в неурочный час?
4: У нас, ну, почти полночь, без 20.
2: Ну, извините, ради бога, не спите, да?
3: Радио Чипульдук является в полночь.
4: Я еще не сплю, да, ради такого события, конечно.
2: Какой город, какая местность Монголии? Это где вы?
4: У нас Западная Монголия, город Хофт называется.
2: Хофт?
3: Хофт.
2: Видите, да. Как интересно. Там еще у нас слушателей не было, поэтому мы настолько рады, что появился тоже такой огонек, так сказать, светлячок, маячок в городе Хофт, Монголии. А вы как давно узнали про Чипульдук? Как давно вы с нами?
4: Да, честно говоря, чуть больше года. То есть мы думали, совсем недавно появились, может, пару лет. Поэтому так у меня друзья все слушают с удовольствием.
2: Ну, каждый вновь прибывший считает, что вот он только что открыл это радио, что оно образовалось буквально накануне. Ну, нам это приятно, значит, мы вечно молодые. Михаил, ну опишите нам, вот что сейчас перед глазами, какой вот горизонт вот этот монгольский, тучные стада домашнего скота или наоборот какие-то техногенные ландшафты, что там, какова она сегодняшняя Монголия?
4: Не, ну прямо сейчас в окно я пока только черное что-то вижу, потому что уже темно, а вообще мы, конечно, в окно видим днем замечательный пейзаж, вокруг окружены горами красивыми, ну такое... Марсианский пейзаж. Ни одного дерева нету нигде. Только камни, песок.
2: Да.
4: Вчера наблюдали песчаную бурю. То есть видимость 50 метров была. Мы тут дома спрятали, все окна закрыли.
3: Это совсем
4: очень
3: красиво.
2: Действительно марсианский. А сколько градусов?
4: О, у нас уже весна пришла, недели две назад. Мы уже днем в рубашках ходим. То есть тепло, наверное, так 18 градусов днем, так 15 уже точно есть.
2: Весна – это типа в левом дальнем углу пейзажа распустился один эдельвейс.
3: На горном склоне.
4: Ну, я думаю, его уже давно съела корова. Тут навряд ли мы даже цветочка тут не найдем.
2: Понятно. Но хоть как-то, значит, Чипульдук вам дает там какое-то отключение, разнообразит пейзаж ваш душевный?
4: Конечно, это вообще для нас отдушина. Тут только одна какая-то несчастная радиостанция местная, по которой непонятно, что вещают.
3: И мы.
4: Какие-то разговоры, там, так, музыка.
2: А Чипульдук ведь очень монгольское слово. Вот если вы спросите, там нет сейчас монгольских товарищей рядом, вот спросить, с чем у них ассоциируется слово?
4: Сейчас рядом нет, но я обещаю поговорить. У нас как раз в университете здесь, где мы работаем, на кафедре поговорим. Тут много языков знают. И китайский,
3: я бы сказал,
4: японский, поэтому...
3: У меня с каким-нибудь экзотическим монгольским музыкальным инструментом.
2: Да, да, вот тут у Антона возникла версия, что это Чипульдук, это щипковый монгольский какой-то вот прибамбас.
4: Ну, может быть. Хотя они тут больше всего любят так называемый моринхур. Это такая...
3: Тоже хорошее название.
4: Домра, что ли.
2: Ага.
4: Да, домра двухструнная головой коня, которая на грифе.
2: Вот. Двухструнная, это сильно сказано, да. Конечно. Однострунная было бы круче, но две струны для тех, кто еще ищет свой звук, свою ноту, а одна, кто нашел.
3: Это
2: хорошо.
3: Для продолжающих таких.
4: У меня тут две вещи спасает от тоски монгольской. Это радио Чипульдук, и еще я купил балалайку перед отъездом из России.
3: А балалайка три струны, да?
2: Балалайка...
4: Ну, три струны, но там... Две струны там одинаково же настраиваются, поэтому можно как сказать, что даже там две струны.
2: А вы нам сейчас какую-нибудь частушку на балалайке никак не сбрянчите?
3: Да что-нибудь, в общем, такое.
4: Сейчас, наверное, не получится. У меня вот эта дочка уснула, мы ее тоже притащили с собой.
3: Тогда нет.
4: Хотел рассказать историю, что я когда балалайкой засветился, меня монголы увидели, я практически через неделю меня уже пригласили, я выступал в театре. Мы собрали целый ансамбль, но это было очень круто. Я, конечно, сильно волновался, репетировал, тут по ночам сидел.
2: Отлично, вот, это в нашем стиле, да. В общем, мы общаемся с Михаилом, руководителем ансамбля балалайшников Монголии, город Хофт.
3: Пришел, увидел, победил, называется.
2: Ну что, картина замечательная. Будем знать, что у нас есть такое, так сказать, гнездовье в Монголии. Вам будем еще звонить в какие-то более урочные часы. И спасибо, что вы с нами. Спасибо за поздравление.
4: Спасибо за отношения.
3: И не поддавайтесь окружающей
2: тоске. Не поддавайтесь. Кто вас будет уговаривать переехать из Монголии в Гонконг, ни в коем случае.
5: Отмахивайтесь балалайкой.
2: Отмахивайтесь балалайкой, вот Андреич тут подсказывает. Все, тогда мы побежали дальше на другие параллели, широты и меридианы.
3: Спасибо вам.
4: Хорошо, спасибо за звонок. Всего вам доброго.
2: Счастливо.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Прозвучала музыка для катализации процессов изготовления коксующегося угля. Продолжаем нашу музыкальную программу.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с неправильным.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, это у нас кто? Даша? Хотелось бы Дашу услышать.
3: Да-да-да. Я, по-моему, знаю.
4: Это Чипльдук. Чипльдук, слышим мы, да. Да. А мы легкий какой-то латышский акцент слышим, да?
3: Если слышите, то только белорусский акцент.
4: Белорусский. Но вы находитесь-то сейчас где, в Риге?
3: Да.
5: Ага. А как вы в Риге с белорусским акцентом оказались?
3: Взяла с собой белорусский акцент и отправилась в Ригу.
4: Хорошо, а как излагаете.
5: Помогает вам в Риге-то акцент белорусский?
3: Ну, естественно. Белорусы такие все дружные. Влад приехал, сказал что-нибудь, уже вокруг тебя мир и любовь.
4: Мир и любовь. Так прекрасно. Вышел посреди Риги, сказал что-то с белорусским акцентом, вокруг тебя мир и любовь. А если с московским акцентом скажешь что-то? С московским?
3: Вокруг... Это уже опасный эксперимент.
4: Другой эксперимент. А если выйти посреди, вот на Домскую площадь куда-нибудь и сказать «Чипльдук»?
3: Чипльдук, то, наверное, тоже мир и любовь, но если только с белорусским акцентом.
4: А «Чипльдук» с белорусским акцентом, ну-ка произнесите.
3: На белорусском все шипячие, только твердые могут быть, поэтому будет «Чипльдук».
4: Чипльдук.
3: Вот, да. Вы можете... Когда вам будет грустно, печально произносить, что придут с белорусским акцентом, и поверьте, вам станет лучше.
4: Не, мы вам будем звонить и вас слушать.
5: Нет, Андрей,
4: лучше,
5: да? Я считаю, что это очень хорошее... В общем, если тебе стало грустно, приноси Чипльдук с белорусским акцентом, и железняк, дела пойдут на лад.
3: А откуда вы, кстати?
4: Мы с Чипльдука родом.
5: Местные, мы местные.
3: Это такой остров, по-моему, в Средиземном море, да?
4: Мост, а вот это остров. Да. Вот первый, кто догадался, что же это означает.
3: А, знаю, к вам приеду на каникулах.
5: Приезжает к нам на каникулы, готовься.
4: На остров Чипльдук, да, приезжает?
3: На остров Чипльдук.
5: С белорусским акцентом. Да, да, да, да, да.
4: Как чудненько.
5: Вам вообще надо бы на радио действительно трудиться.
3: Вау, ничего себе. Это я еще это... Не знаю, я просто сейчас была так погружена в учебу, это такой радостный звонок.
5: А чему, вот, чему вы учитесь-то еще там?
3: Ой, лучше не знать. Ну... На самом деле, сейчас у меня такая очень смешная учеба. Должна я сейчас учить международную экономику, вот, но в данный момент у меня курс про Древнюю Грецию. Вот.
4: Вот почему.
3: И еще один курс про... сонаты Бетховена.
5: А можете что-то напеть какую-нибудь сонату, хотя бы немножко, Бетховена?
4: На древнегреческом.
3: Я боюсь, вас больше никто не будет слушать, если вы так будете всем предлагать напевать.
5: Нет, мы только вам.
3: А давайте вы что-нибудь споете.
5: Мы?
3: Да.
4: Ну, у нас программа-то по нашим заявкам-то.
5: Нет, это... Спойте, пожалуйста, нам.
3: Спеть что-нибудь?
5: Да.
3: Ладно, могу что-нибудь спеть, раз так хотите.
5: Давайте, конечно, не выказывайте.
3: А я не знаю, я даже стесняюсь, мне сейчас будет голос дрожать, вот.
4: Это хорошо.
5: Это очень так, то, что
4: вибрато
5: надо.
4: Такое будет.
3: Да. Сейчас, подождите, какую же вам песню спеть? Ладно, спою вам самую популярную и братскую белорусскую народную песню. Хотите?
5: Очень.
4: Давайте.
3: Называется «Куполинка».
5: Так. Песнеры, я знаю, у них
3: Куполинка, Куполинка, черная ночка, черная ночка, полежь твоя ночка, черная ночка.
5: Прекрасно.
4: Музыкальная пауза Даши из Риги на белорусском.
5: Песнеры, они вот в крови.
4: Будем вам еще звонить. Спасибо,
5: Всего
4: Даша.
5: Всего вам доброго, Даша. Спасибо за колорит.
3: Спасибо большое, что позвонили.
4: Все, пятерок вам в греческом и всех дисциплинах.
3: Счастливо. Хорошо вам, да.
4: Пока.
3: Давайте.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элементов, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок, и уважение к закону, и так дальше, и более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: What are the basic

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщеплюет ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Продолжим наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

and rising, I am on the earth so soon, and the tears I cry my turn.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло, а можно услышать Юргена? Юргена
3: нужно? Да, я слушаю.
2: Юрген, вот вы и попались. Вам звонит радио Чипальдук.
3: О, отлично.
2: Вы пишете, что всегда рады нашему радио. Вы сейчас рады?
3: Конечно.
4: Где вы находитесь? Что поделываете?
3: Так, я нахожусь в офисе, сижу, грущу, как говорится. Но вот вы позвонили, я сразу
2: прикинулся.
3: Думаю, ничего себе, до нас можно даже дозвониться, оказывается, в нашей маленькой губернии, город Кинешма, Ивановской области.
2: Кинешма, фантастиш.
4: Это у меня ассоциации одни. Когда в детстве играл в города, всегда была Кострома, Кинешма, Караганда. Что качалось на А, чтобы поставить в тупик следующего играющего.
2: А у меня ассоциации, как я с лыжами давненько, несколько десятилетий так мальчиком переходил под Кинешмой реку Волгу.
4: Ух ты.
2: В мороз такой 33-градусный, да.
4: Так что... теперь зимы нынче? Итак... Зимы, как они? Морозные?
3: Как зимы, как зимы, лето как лето. Конечно, морозные, конечно же, хорошие. То есть много белых мух. Даже, я бы сказал, мертвых белых мух.
4: Мертвых белых мух?
3: Которые каждый день убирать. У вас такого нет в Москве?
2: У нас тоже последние годы мух все больше белых.
4: Мне кажется, у нас по весне из-под снега вылезают коричневые всякие мухи, которые тоже надо убирать.
2: Но давайте перейдем все-таки к нашему морковно-рыжему цвету, оттенку. Любимому оттенку, да, нашего разговора.
3: Давайте.
2: Вас, в общем-то, мы хотим задействовать сейчас, чтобы вы музыку в эфире какую-то дали, заполнили. Мы же болтовней сейчас заполняем.
4: А люди ждут музыки. Интересно, да. Да.
2: Поэтому вот давайте какой-то музыки по нашим заявкам.
3: Я сейчас слушаю как раз музыкальную композицию, такую, может, издалека слышно, вот так вот как-то.
2: А может быть, нам как раз не подойдет. Да. Может быть, мы другую закажем. Да.
4: Давайте послушаем несколько тактов и решим.
2: Да. И скинешь, мы от Юргена слушаем музыку.
3: Да, сейчас я попробую ее найти. То, что вот сейчас ищу прямо на компьютере. Мой маленький iPod. Деревянный.
4: Старый добрый.
3: А какое хоть направление-то, чтобы... Ну, вот
2: я хотел бы что-то, чтобы живенько так вот. Живенько.
3: Живенько, да. Живенько. Ну, я могу живенько сейчас очень быстренько даже найти. То есть мои любимые вещи.
4: А я хочу быстренько. Пускай живенько найдешь
2: живенько. Живенько.
4: Ты хочешь, чтобы он быстренько нашел живенько, а я хочу, чтобы он живенько так быстренько нашел.
2: Нет, мы не усложняем, потому что мы же можем усложнить сейчас, правильно? Мы можем захотеть живенько, быстренько исполнителя на букву Ч.
4: Да.
2: Да?
3: Ч. Нет, я все-таки найду на букву З.
4: З, хорошая буква.
3: З.
2: Не слишком ли мы потворствуем?
3: Сейчас посмотрим.
4: ЗАЗ. Ага. Подойдет она в формат нашего замечательного Чипальдука?
3: Ну, я думаю, да. То есть она такая нестандартная. Если можно смотреть по ней очень много.
4: Ну, давайте соприкоснемся.
2: Трубочку вот, тогда поближе к источнику звука.
3: Сейчас я его.
2: И от Юргена из Кинешмы.
3: Слышно ли?
2: Тиховато.
3: А так?
2: Вот лучше. Вот, чем ближе, тем лучше.
3: Такая забавная девушка, то есть очень интересная, и как-то она подходит мне.

0: Требьем.
1: Отлично. Отлично, Юрген. Значит, итак, напоминаем, что ЗАЗ на радио Чипыльдук в программе «По нашим заявкам» воспроизводил нам Юрген из Кинешмы.
2: Говорящая шапка, которую есть. Который вам предлагал. Так что я не могу доехать до вас, до Москвы.
1: А вот надо бы, да, это хороший был бы.
3: Конечно,
1: такой,
3: нам больше никто...
2: Можно, да, приехать. То есть, как бы, вы буквально там 5-10 минут уделить это, или все, настолько все забито, эфир?
3: Да нет, можем уделить. Говорящая шапка, знаете, предлагается не каждый день.
2: Да? Ну, я как раз вот зимой, наверное, все-таки соберусь в город Москву и посещу обязательно ваш радио «Чипыльдук».
1: Дайте знать обязательно заранее, чтобы все были в сборе тут.
3: На нашей радиоточке.
1: Ага. Я думаю, да, сама исполнительница была бы счастлива, если бы на дисках такой вот бонус-трек был в таком качестве, который, в общем, передает и настроение, и состояние.
2: Да.
3: Спасибо, Юрген. Давайте встречаться.
2: Спасибо. Неожиданно. Спасибо. Обязательно встретимся.
1: Пока.
2: Спасибо. До свидания. Пока.

0: like snails, and I like horses.
1: Это была песня для тех, кто опростоволосился.
2: А теперь музыка для тех, кто поизносился.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grandson.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование устройства. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
0: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
1: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
0: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло, Сан-Франциско?
4: Алло.
3: Сан-Франциско? Да, да. Очень здорово.
4: Да,
3: вы ведь Игорь, правильно?
4: Я Игорь, да. Кем имею честь?
3: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
4: Не слышали.
3: Ну вот давайте
5: друзей, значит,
3: считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио, и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет. Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
4: Да, с трудом отметил.
3: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
4: Можете...
3: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что? Поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера. Мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
4: Круто.
3: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
4: Чтобы вы поверили, что это Сан-Франциско.
3: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают музыку.
4: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
3: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
5: По всей видимости, дали ваши друзья, вот,
3: друзья,
5: телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
3: Но Алена вам передает привет.
4: А какая именно Алена?
3: А вот это вот хороший вопрос. А вот она на ко. Узнали Алену?
4: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
3: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
4: Да, я понял. Я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
3: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
4: А вот слышите шум Сан-Франциско, нет?
3: Ну, отдаленно слышу, причем угол... Нет, не могу распознать номер улицы.
5: А, что-то там доносит.
4: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту из Бродского. Очень интересно, что это за прикол такой.
3: Давайте, ну, прочтите нам.
4: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку, что-нибудь короткое.
3: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
4: Сколько вы радио с таким забавным названием. Я вам прочту маленький кусочек из двух часов.
3: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
4: Нет, я запишу, подождите.
3: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
4: Так.
3: Дальше DUK.
4: Четверочка DUK и дальше
3: да, что? Да, .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать». Выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
5: Транскрипция, она звучит как Чипльдук.
4: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть геноса офицерам, демцайт сумфаус коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде, мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство, сладость. Потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клаузевиц, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну, и так далее.
3: Да, премьера, ну, Бродский впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
4: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
3: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит прекрасно. В течение ближайшего
4: тогда,
3: года.
4: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
3: Во как.
5: Ну, не зря позвонили.
3: Мы стыдливо отвели, тактично отвели в сторону уши.
6: Да, закрыли глаза.
3: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
7: В простом городе Сан-Франциско.
3: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
7: Заходите на огонек.
4: Обязательно. Пойду туда.
3: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
4: Отлично. Спасибо, ребят. Хорошо.
5: Счастливо.
7: До свидания.
4: Пока. Спасибо.

Là-bas c'est naturel, là-bas ok. А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Бабане, Бужумбуре и Электролите.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио Чипльдук.
1: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.

Веселая музыка. Продолжаем вещание на радио Чипльдук. I got the, I got no techno toys, blue.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки. Я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио Чапельдук.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Человек из Ямало-Ненецкого округа, понимаешь?
3: Ямало-Ненецкого.
2: Ямало-Ненецкого.
4: Алло.
2: Евгений.
4: Какой Евгений?
2: Или вы не Евгений? А кот Проныра, извините, это вы или не вы?
4: Нет, это ты или не ты?
2: Так, подождите.
3: Слушайте, а можете еще раз посмеяться вот так? Мы как бы засэмплируем очень ярко.
2: Это вам с радио звонят? Радио Чипльдук?
4: Нет, это не Евгений.
2: Так, а вы в Москве, да?
4: Нет, я в Салехарде.
2: В Салехарде, подождите.
3: А можете посмеяться? Мы коллекционируем смешки вот такие яркие. Вот так. Нет, кашлями мы не коллекционируем, смех. Нам нужен...
4: Да нет, я просто болею.
3: А, когда болеете, вы всегда смешливый,
2: а мы,
3: да?
2: А болельщиков тоже, болельщики радио Чипульдук. Это список такой.
3: А вы слышали про такую радиостанцию?
4: Нет, не слышал.
2: Вы в эфире сейчас, вас слышат люди. Раз уж мы до вас дорвались, рассказывайте, что в Салехарде, как там, сигнал подмерзает, не подмерзает интернет? Нормально ли все работает?
4: Все нормально работает.
2: Ну так что тогда вам не подключиться бы к радио Чипльдук? Интернет-радио, можно слушать нас.
4: Да не знаю, но можно.
2: Ну вы наведите там справки, короче, нас можно там откопать. Кабель найдете, подключите, врежетесь.
4: Конечно.
2: В этот кабель и
4: да.
2: Будете слушать.
3: Скажите, а что вы делали сегодня? Как у вас прошел день?
4: Да я на больничном, весь день дома.
3: А просто простыли или температура была?
4: Да, ангина.
3: Ангина.
2: Простыли, это типа холодно было, -58, наверное.
4: Нет, -5.
2: -5.
3: То есть 58 для вас норма? 50. Да. А если вдруг...
2: Так вы с непривычки простыли, то есть жара пришла,
3: да.
2: Открывай ворота, и вы и простыли.
4: Ну, скорее всего, да.
2: Вышел без
4: как
2: шапки, в летней
4: как
2: рубашке, тенниске с короткими рукавами, обрадовался, +5.
3: Вот тебе и на. А какая средняя температура в Салехарде?
4: Средняя 25-30.
3: Мороза, да?
2: Это летняя?
4: Да. Угу. Нет, зимняя.
2: Зимняя. А летняя?
4: Летняя? Угу. Ну, то же самое, только плюс.
3: Только... Слушайте, а у вас не бывает как-то так, что-то между? То либо прям ух, либо ох, да?
2: Ну, видно, вот +5 это и есть. Вот
3: да,
2: это
3: вот
2: средняя.
3: +5, вот
2: это
3: тогда и все заболевают.
2: Ни рыба, ни мясо. А вы чего делаете там, вот вы в Салехарде выходите? С какой целью-то на улицу? Чего дома не сидеть, как медведь в берлоге всю зиму?
4: А что делаем? Работаем так же, как и вы.
2: Тоже радио делаете?
4: Нет, газ добываем.
3: Газ добываете?
2: А тоже газ добываете.
4: Да.
2: А нам немножко бы газа, мы бы тут его толкнули. А то нам бюджет никак, мы концы с концами не сведем.
3: Ну, газ добывается хорошо?
4: Отлично.
3: А кто там у вас? Это дочка или пацан?
4: Пацан.
3: Пацан. А сколько лет?
4: 3
3: года. Слушайте, но в 3 года отлично говорится Чипльдук. Можно попросить вас, чтобы сынишка сказал Чипльдук? Это должно быть очень мило.
4: Ну-ка, сын, скажи Чипльдук. Скажи Чипльдук. Ему это неинтересно.
2: Он сказал сам ты Чипльдук. Вот. Хороший слоган, кстати. Но
3: сам так.
2: Вот и познакомились. Только мы не знаем, как вас зовут. Такой просто...
3: Нет, мы знаем, что его зовут не Евгений.
2: Не Евгений.
3: Стоп.
2: Так и будем.
3: Давайте
2: вас звать.
3: Можно вам будем позванивать и говорить, это наш не Евгений.
2: Здравствуйте, не Евгений. Выздоравливайте. Вот. Давайте. Чипльдук ангине, он главный враг.
3: Пейте теплое.
2: Давайте.
3: Всего доброго.
2: Ага. Спасибо, пока.
4: Всего доброго.
3: Мне кажется, только вот в Салехарде можно кому-то позвонить и вот так просто поговорить.
5: У нас

Уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Алло! Алло! Мы вас слушаем! Вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван! Мы вас не слышим! То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить. Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть, мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.
3: Oh, no!

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Ответ Макмиллана на послание НС Хрущева. Лондон, 7 марта. Представитель английского МИД огласил сегодня на пресс-конференции текст ответа премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание председателя Совета министров СССР НС Хрущева от 3 марта 1962 года, напомню. В своем ответе Макмиллан благодарит НС Хрущева за указанное послание и высказывает удовлетворение в связи с согласием на предложение о встрече трех министров иностранных дел за несколько дней до начала совещания 18 держав по разоружению. Да хорошая, конечно, новость была. Новости науки. Науке новичку аудиторию. Специалист должен стать мастером надежности. К этому призывала статья инженера Корина, опубликованная в «Комсомольской правде» от 16 сентября 1961 года. Редакция получила ответ от Государственного комитета Совета министров СССР по профессионально-техническому образованию за подписью председателя комитета товарища Беленко. Коллегия Государственного комитета отмечает правильность выступления «Комсомольской правды» и обязывает начальников учебно-методических отделов включить во все учебные программы разделы по теории качества и надежности промышленной продукции. Сейчас, минуточку, извините. Ирочка, будьте любезны, приготовьте мне там моего любимого чайку каркаде. А то, знаете, довольно длинный текст, во рту немножко пересохло. Да, простите. Продолжаем эту заметку. Отделы учебников и учебно-наглядных пособий, профтехиздату и Всесоюзному тресту по производству учебно-наглядных пособий предписано заняться выпуском соответствующих научно-популярных брошюр, учебных и наглядных пособий. Непонятна позиция Министерства высшего и среднего специального образования СССР, которое в статье было подвергнуто справедливой критике за то, что в программы вузов не включаются лекции и занятия по теории и практике надежности. Министерство предпочло ответить на критику молчанием. Это, конечно, нехорошо, это я уже от себя так скажу. И, наконец, новости спорта. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Фишер, игравший против Ульмана, также подписал мирное соглашение. Штейн избрал черными против гроссмейстера Олафсона сицилианскую защиту. Однако в решающий момент сыграл поспешно и потерял ферзя. Партия Корчмова с канадцем Яновским отложена. Сегодня поздно вечером закончилось доигрывание двух партий. Яновский и Корчмой, Болбачан и Григорьевич сыграли в ничью. Итак, определились 5 участников турнира претендентов. Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Или Филипп. В общем-то, это уже теперь и не так важно. Итак, это был обзор новостей по свежему номеру газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Скоро увидимся. Берегите себя. Всего вам самого свежего в вашей молодой и задорной жизни. Да, ну что, Ирочка, готов мой каркаде? Давайте, попьем с вами чайку.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Ура!

0: Устройства и механизмы народов мира.
1: Часть 72.
2: VIP-карусель бизнес-класса при элитной гостинице для домашних животных на Рублево-Успенском шоссе. Московская область, 2006 год. Жуковка Плаза, воскресенье, 10 часов утра. Репортажная запись.
1: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

0: работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

А до утра всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание, хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это странное мое желание долгого первого свидания, хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радиочипльдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радиочипльдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый, классный.
2: I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual, in trouble or in pain.

0: советует специалист.
1: Стерео.
0: Надо пилить сук, на котором сидишь, пока ты на нем не висишь.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чипльдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвый?
2: Клёвый. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Удалось?
2: Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. В этом году птицы этого вида удалось заметить лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну? Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Pioneer.
2: Ну, как Pioneer и Hitachi.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Pioneer или Hitachi?
2: Hitachi. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Dick Times.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки
3: RIAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял.
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот.
3: Айпод?
2: Айпод.
3: У тебя есть айпод?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что такое?
2: Гаджетов. А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну и гаджеты.
2: Это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41?
2: Я не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чипльдук.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. А, это Дана?
2: Алло.
4: Это Дана, там параллельно еще какие-то голоса. Попробуйте перезвонить еще.
2: Нет, Даночка, мы будем говорить вместе с
3: Дана,
2: ними.
3: Дана, вы слышите нас, да?
4: А, Чип и Дух, мой любимый, ура!
3: Ну, да, скажите, пожалуйста, Дана, у вас совесть есть?
4: Вообще, на данный момент не очень много ее осталось.
2: А когда ее было много, скажите, пожалуйста. Вот вы можете вспомнить?
4: На понедельник, если бы позвонили, было больше.
2: Тенденции по сравнению с январем какие? У вас там, если график есть рядом?
4: К сожалению, на руках нету.
2: Угу. Но вот совесть в январе и сейчас. У вас как, вот по нисходящей идет?
4: Да я бы не сказала. Она периодически то повышается, то понижается.
3: А чем вы определяете? Это вы определяете или как-то вот через ваших близких друзей?
4: Я так, большей части, конечно, доверяю своей интуиции.
3: Сама, сама. А, у нас тут завязался, я поясню, мы просто чего. Мы тут сидим уже в студии часа полтора. Чуть друг друга вообще не перегрызли. Разговаривали тут на серьезные нравственно-этические темы. И решили вот прибегнуть к помощи слушателей. Просто так вот.
2: Задавая такой вот вопрос устаревший, конечно. У вас есть совесть?
4: А можно вопрос? Ну, как бы, ну мы же не в эфире, потому что я сейчас включила, там музычка.
2: Нет, мы не в эфире, конечно.
3: Музычка идет, разве?
4: Да, у меня музычка.
2: А у нас?
3: Нет, я думаю, это быстро кончится, безобразие.
4: Может быть,
3: вы, наверное, включили какое-то другое радио.
2: Да вы, наверное, включили другое радио, конечно.
4: Часовые пояса разные, может быть.
2: А вы где находитесь?
4: В Германии.
2: А, в Германии. Ну, конечно, конечно, у вас тогда...
3: Это вот то, что написала, что распространяет нас...
4: Да-да-да, всем друзьям.
3: Вирус Чипыльдука по Европе.
2: Тогда вы услышите это через 5 дней. Ну, тут просто определенная задержка
3: идет, да, потому что там...
2: Ну, есть технические нюансы, мы не можем...
3: Он буферизуется в районе ЧОПа, на границе, значит, Российской Федерации, или кто там уже сейчас...
2: Да, но вы знаете, он пока буферизуется довольно, ну, так, фиговато, плохо буферизуется, но
3: нет, но музыка не играет, у нас, например, не играет музыка.
2: Ну, уже 2 часа причем. А совесть, есть такое слово в немецком языке?
4: В немецком языке есть. Вот в китайском нету, вы знаете?
2: В китайском? Значит, у китайцев нет совести.
4: Отсутствует вообще, в принципе, с
3: потрясающе.
4: Вообще, как я слышал, они, в принципе...
2: А вы можете нам за недельку сделать, ну, мы в долгу не останемся, такое исследование, в каких языках есть слово совесть, а в каких его нет?
3: А мы вам перезвоним.
4: Я буду стараться.
3: Нет, быть слушателем Чипыльдука, это вам не просто,
2: да,
3: так.
2: Конечно.
3: Сиди и музыку слушай.
2: У нас практически 80 респондентов, они обременены какими-то заданиями.
3: Отрабатывают свои.
4: А у меня будет значок корреспондента Чипыльдук в Германии?
3: Не просто, жетон, по которому можно парковаться перед входом Чипыльдук и на всех стоянках.
4: Ну тогда я согласна.
2: Ну что, напоследок, может быть, исполните нашу какую-нибудь заявку?
4: Легко.
3: Я даже знаю, что это супер заявка. Сейчас Дана нам по нашим заявкам поставит нам ту музыку Чипыльдука, которую она сейчас слышит. Потому что мы ее не слышим.
2: Да,
3: то есть
2: ну...
3: это как свет от погасшей звезды. У нас уже музыки нет, а буферизовавшийся в чопе стрим как бы сигнал нам через мобильник...
4: А я слышу, я могу поставить.
2: Да.
4: Сейчас.
5: Я даже знаю, что это супер заявка.
3: Точно.
5: Сейчас Дана нам по нашим заявкам поставит нам ту музыку Чипыльдука, которую она сейчас... И она нам сейчас ее даст послушать. Шикарно. Главное, да, как свет от погашей звезды. У нас уже музыка.
4: Получается?
2: Не то слово.
3: Фантастика, потому что действительно с задержкой секунд в 40 мы слышим окончание нашего разговора.
2: Значит, через неделю мы возникнем снова. И тогда вот проверим действительно, у каких наций отсутствует понятие совести.
4: Договорились.
3: Вообще считалось, что признаком варварства считалось отсутствие вот понятий, понятийный как бы вот спектр узкий очень. Там у них просто вот хорошо-плохо, там пошел, не пошел. А когда вот этих терминов, этих понятий становится больше, это признак цивилизованности, вот какой-то этической развитости и так далее. А в некоторых языках, между прочим, я бы сказал, что во всех, отсутствует слово «пошлость».
4: Вот это интересно.
3: Вот это тема следующего исследования.
2: Ну все, сворачиваемся.
3: Сворачиваемся. Дана, спасибо. Да, мы были в прямом эфире на радио Чипыльдук. Дана была. Из какого города мы слушали вас? Из Кёльна была Дана, и мы продолжаем наше вещание.
2: Счастливо.
3: Пока.
4: Всего доброго, пока.

0: разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Onde anda meu amor? Samba.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. На этой неделе весь ароматный мир подиумов, парфюма и гламура взбудоражило известие, что рыжеволосая Пегги Уэйр, новое лицо косметики «Лаваж», усыновившая месяц назад 8-месячного пакистанского малыша из бедной семьи, отозвала свой иск на сумму $24 миллиона против Эба Финхорна, похоже, после неудачи в «Glamour 5», окончательно порвавшего с Кеном Эпплтоном, рулящим последнее время с Ринго Гэзми в «Kings of Scream», несмотря на напряги с Володей Карински, мужем и продюсером новомодного секс-символа Джоли Паулины Рене и даже положившего глаз на Жизель Бюнтьен. Похоже, Эбу Финхорну нравится отсиживаться в уютном шале на Мейсон-Айленд, делая холостяцкие вылазки на пару с Микки Рурком на Стрип-Дорс-Парк-Авеню и опустошительные набеги в павильоны студии Dream Street Shots, отнимая у продюсеров сериалов «Котики на крыше» и «Это не ты, дочка» шанс на спасение от своей харизмы. И верно, обаяшка Эбби еще ни разу не уходил с LH Globe без контракта на дюжину-другую миллионов зеленых. В свою очередь Ромеро Чандлер, владелец LH Globe, регулярно эпатирующий почтенную публику элитного скайп-клаба, где любит засветиться даже сам Уэйн Шапиро с Ритой Хаски, своими выходками в стиле старого фрика Джерри Демола и подаривший Рики Доджу из Рубая Рэп шубу от Наки Мискони, потянувшую на аукционе Бависта на все 200 тысяч с гаком, давно спелся в прямом и переносном смысле со сладкоголосым солистом Уинглс Бра, которого он поцеловал в губы на церемонии награждения, хоть и за кулисами, но под вспышки папарацци, перепутав его в потьмах, как он утверждает, с самой Лайзой Мэнди Помпело. Как будто это что-то меняет. Правда, мужики? Это был шоу-биз-ревью с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся! Или, как говорят во Флориде, на 9-й парковой, see you later, alligator.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Некто Пипеткин.
4: О как.
3: А город вроде бы Герой Орел. Дальнее Подмосковье. Алло.
4: Алло.
5: Алло, алло.
3: Вадим.
5: Да.
4: Это город Герой Орел?
5: Да, все верно.
3: Отлично. Поскольку Подмосковье это дальнее Орел, то мы орем.
5: Ах. Здравствуйте, чипульдуки.
3: Здравствуйте, Вадим, да.
4: Порядок.
3: У нас вот сегодня тут Антон. Антон и Андрей вам звонят. Вот.
5: Приятно, так. Чипульдуком. На чем бы сыграть?
3: Сыграйте нам.
4: Только не
3: на наших говорить, чувствах, да? Сыграйте.
5: На ваших чувствах, чебульдуки.
4: На лучших.
5: Отзвоним мы победную в Рынду.
3: Во.
4: О как.
5: Да будет тем, знаменуем мы начало великого праздника. Восхождение всемогущего и всеобщего чебульдуха на нашей планете. Вот, слушайте.
3: Да.
5: Очень рад, прям я даже как-то разволновался немного.
3: А не надо, нечего волноваться, все свои. У нас все свои, все слушатели, как вы, как мы, все родные.
5: Как вы, да, как вы. Слушайте, очень замечательно. Может, вам стихотворение прочитать?
3: Стихотворение? Давайте стихотворение.
5: Временной это формат какой-нибудь присутствует?
3: Ну, давайте, ну, секунд 20.
4: 30.
5: 20, да, хорошо. Эстрада, уходи из головы. На злобу дня, на радость микрофоном. Я будто бы культурный донор. Ну, сам не можешь, то мою возьми. Все.
3: Хорошо, вот и так. Уложились, главное, в счетчик. А это ваше все, да?
5: Да.
3: Молодцы. Это был Вадим из Орла. А вы еще что-то нам сыграете, да? Вот отходную какую-то на каком-то музыкальном.
4: Так, не надо вот отходную.
5: Конечно же.
3: На дорожку.
5: Под туш оркестра, я думаю, мы с вами забубним.
3: Давайте.
5: И так. Неудобно, к сожалению, все держать. И да здравствует великий и могучий бульдог.
3: Это был человек-оркестр Вадим, которого почему-то ник Пипеткин. Вот почему Пипеткин, не знаю.
5: Это злые.
3: Это вас кто-то...
5: Это враги.
3: Враги подставили, да?
5: Подставили, заставили.
3: Но будем считать, что поскольку мы гомеопатическими дозами ваши четверостишие включаем, то вот по пипетке будем дозировать.
4: По капельке.
5: Да, да. Ну будем все. Дозировать, так все. Сказать, наше с вами общение. Спасибо.
3: Всему Орлу все привет. Хорошо. Мы тоже полетели.
4: Спасибо.
3: Дальше.
4: Спасибо. До свидания.
3: Удачи.
5: Все, лети.
3: Пока.
5: Давайте.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Адепт техногенного шума
4: просил нас позвонить ему, что мы и делаем.
5: С вами трудно поспорить, это действительно было.
4: Да.
3: А что вас подтолкнуло на такой дурацкий поступок? Я уж про ник не говорю.
5: Во-первых, многолетнее безумие в виде прослушивания вашей радиостанции. Наверняка.
4: Зомбирую.
3: Но у нас, вы знаете, техногенного шума немного.
4: Подожди, это во-первых. А во-вторых?
5: Ну, во-вторых, наличие этого самого шума вокруг меня. У меня род деятельности, он всякими насыщен техническими штучками интересными, которые порой шумят.
3: Так, давайте сейчас попросим нашего режиссера Владимира, да и всех нас вместе замолчать и что-нибудь техногенненькое нам под это можете?
4: Воспроизведите нам, мы послушаем эти
5: техногенные. Вы знаете, легко, я как пионер всегда.
3: Вы как пионер, адепт? Все, молчим. Даем вам 23 секунды. Поехали.
5: Давайте.
4: Маловато будет.
3: С костюмом.
5: Ну, примерно так. Не знаю, насколько вам было хорошо слышно.
3: Ну что же...
4: Да, такая звуковая шарада. Что это было, мы не знаем. Ну, какие-то такие электронные какие-то насекомые.
5: Вы знаете, далеко животные. Не электронные. Совершенно механические, аналоговые звуки, поэтому... Электронного не было ничего.
4: Мы очень любим, мы за аналоговое
3: да,
4: все.
3: Конечно.
5: Мы здесь в Петербурге тоже большие приверженцы адепты. Это слово уже повторялось.
4: Петербург вообще аналоговый город вообще. Он аналог Петрограда, я бы сказал даже. И Ленинграда.
3: А как вы адаптируете вот этот техногенный шум? Как он пришел в вашу жизнь? И связан ли он с вашей работой?
5: Ну, вы знаете, я, как многие люди, работал совершенно скучную работу, и мне это совершенно надоело. Я решил связать свою жизнь с работой, связанной со всякими механическими штуками, которые мне приходится собирать, разбирать, запускать, тестировать. И мне стало очень интересно дальше.
3: В чем это выражается конкретно все-таки?
5: Ну, сейчас я все переведу в банальность. Всевозможные принтеры, роботы, машинки с двигателями, всякие механические штучки, которых много шестеренок, которые двигаются и работают.
4: Здорово очень. А вы знаете, вот есть один такой концептуальный художник, он соединяет потом вот эти механизмы разными проволочками, шкивами, совершенно в абсурдных сочетаниях, и все это выставляет. И это даже можно на выставках нажимать на педальки, дергать за ниточки, кнопочки. Вы вот такого ничего не планируете изготовить?
5: Вот насчет художника вы меня не застали врасплох. Я вот знаю такого, ну, сложно назвать художником, это... замечательный творческий человек. А вот что касается меня, ну, пока что моя роль сводится исключительно к ознакомлению. Сначала же нужно понять, чем имеешь дело, перед тем, как начинать это дело соединять и пытаться этим управлять.
4: А для этого надо сначала разломать это.
5: Вы знаете, я думаю, мне еще 5 лет нужно ваше радио послушать.
4: Да вам, по-моему, самому 5 лет. Вы как ребенок собираете эти игрушки, смотрите, что они...
5: А тут очень простое логичное объяснение. Я до... 12 лет живу в воинской части, у меня самая первая игрушка – это живой настоящий автомат Калашникова. Поэтому у меня детские игрушки появились намного позже.
4: Да.
3: Да, но слушай, вот это как, действительно понимаешь? Наблюдение психологов, что если ребенка в детстве лишают игрушек, ну, или
4: у него первая
3: причины,
4: игрушка автомат Калашникова, вырастает наоборот. Вот то, что он не доиграл в детстве, доигрывает. Очень поучительно.
5: Ребята, игрушки – это же здорово, ну это же замечательно.
3: Нет, кто спорил, это прекрасно, особенно аналоговые. Старые, где-то добрые.
5: Вы знаете, я в детстве белой завистью завидовал ребятам, детям офицеров. Я-то бедный ребенок прапорщиков. Я завидовал детям офицеров, которые ездили на таких москвичах педальных с горящими фарами.
3: Да, да, да, конечно. Это очень дорого такая стоит фигня сейчас.
5: Да, это была сумасшедшая вещь. Но сейчас многие завидуют мне, потому что я вот могу себе позволить совершенно спокойно сесть под радиочипульдук, заняться, собирать какую-нибудь дребедень.
4: Отлично. Тема у меня возникла. Вот автомобильчик с педалями, и все покачали головами и поняли, о чем речь. Значит, этот предмет, он соединяет несколько поколений. Вот смотри, я понял, о чем речь, ты понял, о чем речь, наш слушатель понял, о чем речь.
3: Ты думаешь, сколько ему лет?
4: Мы не знаем, но все равно чувствуется.
3: Это вот та машина, куда ты садился, и надо было на эти педали не крутить, а нажимать.
4: Вперед-назад.
5: Абсолютно верно. И тумблером включались фары, и на гудок нажималось, и гудела гудилка. Как у вас вот есть, я знаю, замечательный гудок на радиостанции.
4: У нас вот он есть, протянуть руку.
5: Вот он самый.
3: Спасибо вам огромное.
5: Спасибо вам, ребята.
4: Оставайтесь с нами.
5: Удачи.
3: А мы остаемся с вами.
5: 7 футов подкинем.
3: Конгруэнтно. Аналог forever.
4: Спасибо.

0: любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.
1: What now, my love? Now that you've left me, how can I feel through another day, watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I

is nothing. Only my last

0: Лозунг дня.
1: Привет участникам форума по оптимизации пессимизма. Ура!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчеленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да. Первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, основными приоритетами для нас, для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем, мы стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы, и я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: Дождя не будет завтра.
3: Тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования. Иногда могут выпадать на землю. В этом и заключается, в общем, феномен дождя.
2: Если говорить про завтрашний день, завтра все-таки будет дождь?
3: Дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая погода.
2: И что показывает оборудование на завтра?
3: Дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что при наличии конденсата возможно выпадение, возможно какие-то погодные отклонения. Разные
2: точно
3: вещи.
2: Точно непонятно в результате, если так.
3: Мне казалось, что я ответил на ваш вопрос.
2: Может быть, а может и не быть. Огромное спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. И до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете? То что значит, вы желаете мне всего самого хорошего? Конкретнее чего мне желаете?
2: Что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Здоровье вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда. Какого здоровья? Здоровье чего?
2: Сколько вам лет сейчас?
3: Мне 64.
2: Если вам 64, значит, чтобы у вас хорошо, давление, наверное.
3: Печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно, хорошо. Печень зависит от того, что я желаю.
3: Сердце желаете здоровья?
2: Да, конечно, желаете.
3: Кишечнику?
2: Кишечник это тоже ЖКТ.
3: Почки? Желаете
2: здоровья? Желаю здоровья.
3: Конкретнее, да. Кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. Так высокого и желайте, понимаете? Ясно. А то просто здоровье. Конкретнее надо, понимаете? Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, креатин, киназа, эти все показатели какие.
2: Я не знаю. Хотелось, чтобы у вас суставы ваши...
3: Да, хорошо.
2: У вас нету каких-то проблем с суставами?
3: Хорошо, что вы пожелали, потому что
2: важно. Опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы здесь какие-то, видимо, износ. Мне приятно. Когда желают конкретно, чтобы у меня не болел,
2: допустим,
3: пояснице, суставы.
2: Желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: была. Хорошо, да, она, кстати, более-менее, да. Теперь зубы. Начнем с коренных верхних.
2: Хорошо.
3: Давай, коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса. В целом у вас наследственность какая?
3: Такая на четверочку.
2: Желаю, чтобы, вы как можно меньше тратили денег на зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: Еще чего желаю?
3: Счастья, успехов, может быть, каких-то.
2: Семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. Вы сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет, пускай будут серебряные и другие различные свадьбы, дети, чтобы у вас были.
3: Сколько детей еще нужно мне?
2: Вы желаете сколько детей? Есть у вас?
3: Трое.
2: Трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Пожелайте. Давайте вот еще одного ребенка. Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей? А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: А,
3: да,
2: так,
3: да.
2: Тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы вы были
3: да, вот
2: понятым,
3: этим.
2: Чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: В рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Же здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да? Здесь.
2: Ну, сколько? А сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40, ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо.
2: Это
3: видите,
2: хорошо?
3: Конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим,
2: я
3: счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать. Время могу, я терпеть было, не могу я... сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому нужно всегда
2: понимаю.
3: Конкретно
2: я хочу,
3: вот
2: а может
3: вот.
2: Быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе желаете?
3: Пожелаете.
2: Может быть, это будет конкретно? А может
3: но
2: быть,
3: тогда
2: сами
3: я должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами себе.
3: Того, что
2: вот
3: я сам.
2: Вы себе желаете
3: желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот
3: тогда.
2: Вот, что вы сами себе желаете?
3: Да,
2: давайте,
3: это будет как
2: хорошо.
3: Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение
2: вы
3: закончим программу
2: ответите,
3: в следующий раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да, тогда
3: да.
2: Мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте, давайте утром. В
3: хорошо,
2: 9 утра,
3: утром,
2: хорошо?
3: 9
2: утра.
3: Хорошо,
2: 9
3: да,
2: ровно.
3: 9,
2: будете здесь?
3: Да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а тогда,
3: машину.
2: Значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину?
3: Какого?
2: Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Или вам лучше...
3: Давайте эконом, хорошо.
2: Давайте эконом.
3: Упрости задачу.
2: Потому что
3: да.
2: Просто не было
3: да.
2: Заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, да какой вам нужен водитель?
3: Будет мужчина.
2: Ну хорошо конечно, мужчина. Давайте
3: мужчина. Но я его пойму, мы будем общаться как бы.
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот. Так что я думаю, что через
3: да,
2: неделю
3: да.
2: Мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: Же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья,
3: все, да.
2: Интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже
3: да.
2: Не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся.
3: Но... И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А получается не конкретно. Вот
2: Аркадий Иванович. Марчулин.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего
3: Аркадий
2: доброго.
3: Иванович, да. Всего доброго.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день, в студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительные компании ищут кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал в кавычках ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее 1 года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
0: Ну да, пасть низко у меня, и что?

Oh.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

I'll be waiting for you there.

Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: what I found out, what people mean by down and out. She spent my money, took my car, started telling her friends she gonna be a star.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
0: Алло.
2: Алло.
0: Василий.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы знаем, что вы очень занятой человек и не любите, чтобы вас беспокоили.
3: Поэтому мы вас отвлекать не будем.
0: Поэтому попросили обязательно вам позвонить. Это такой есть радио «Чипль-Дук». И мы хотим в вашей работе вот этой, которой вы непрерывно заняты, пожелать успехов, брата вашего облобызать, обнять, поблагодарить за то, что он нам вас подарил вот таким образом.
2: Блин, так приятно. Спасибо, друзья.
0: Ну и вы нам еще что-то можете сказать?
3: Не надо, человек занят.
0: Занят,
3: не,
0: все. Да, тогда...
4: А нам приятно сделать.
3: Не надо.
4: Как это? Как
3: большое большое
0: нет,
3: вам спасибо.
0: Нет, ну вы хоть что, вы ходите, вот заняты, хоть копаете или на клавиатуре что-то? Вот что там?
2: Копаю на клавиатуре.
0: Копаете на клавиатуре. Все, да. Не будем вас больше отвлекать.
3: Счастливо, всех благ, всего вам.
0: Все, счастливо. Ехал. Спасибо, спасибо. Радио «Чипль-Дук» потревожил Василия.
5: У нас

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Набираем, судя по коду, да и по координатам географическим, это Латвия, Рига. Я ни слова не помню по-латышски. Забыл все, понимаешь? Вот как разъединяют народ, да?
3: Алло.
0: А Чипльдук соединяет.
3: Да, алло.
0: Слушаем вас внимательно. Это ведь Рига, да? Артур?
4: Да.
0: Или Артур даже так?
4: Артур.
0: Вам по-прежнему 27 лет, правда?
4: Да.
0: Со времени есть. Присылки вашей заявки, чтобы мы позвонили вам, прошло всего,
4: да.
0: Наверное, сутки
4: Ваня,
0: прошло.
4: Наверное.
0: Да.
3: Поэтому
0: вот
3: мы просто
0: здесь.
3: Проверяли, мы вам будем еще звонить.
0: Ну что там хорошего у вас?
4: Погода испортилась, остальное все хорошо.
0: Артур, вы что, нашу заявку, что ли, готовы исполнить?
4: Да, только вот неоткуда ее исполнить, я в троллейбусе еду.
3: О!
0: Отлично.
3: Отлично.
0: А ведь рядом кто-то едет рядом с вами, правильно?
3: Или вы один в троллейбусе?
4: А вот я подъезжаю к концу, тут никого нету.
3: Вы один в троллейбусе?
4: Ну да, конечно, с ног не подъезжаю.
3: А в присядку можете пойти сейчас с задней двери, прям по салону к водителю? Вы же никогда не ходили в присядку в троллейбусе. Никогда не пойдете больше.
0: И вы запомните этот момент.
3: Да, да, да. Вы
0: этот
3: на всю жизнь запомните.
0: Юности, ваше 27-летие отметите таким образом.
3: Давайте, а тот троллейбус уже придет на конечную.
4: Я такую, полуприсядку.
3: Давайте. Вы сейчас какой? Дверь прошли уже среднюю? Где вы сейчас?
4: В центре города.
3: Да нет, в троллейбусе.
4: Вот уже до середины.
3: До середины, хорошо, давайте, поглубже приседайте.
4: Ну, вот уже в конце.
0: Вы в хвосте сейчас или у водителя наоборот?
4: Нет, вот уже к водителю подошел.
0: Водителю просуньте трубочку, пусть он поприветствует, пусть он скажет, я приветствую всех, радио Чипльдук.
4: А он закрытый, к нему нельзя попасть.
0: Ай-яй-яй.
3: А почему никого в троллейбусе нет?
4: Они очень часто ходят, и я вот сел такой, и он пустой оказался.
3: Очень часто ходят, значит, мы запоминаем, что в Риге очень часто ходят троллейбусы.
4: Да, и вот получилось, что такой, который попал совсем-совсем часто, и он пустой оказался.
3: Прекрасно. Еще ж в присядку только что ходили. Или вы нас обманули? Потому что люди, которые в пробках стоят справа-слева от троллейбуса, должны были засечь какого-то человека, который идет в присядку по троллейбусу.
4: А может быть, видели.
3: Вот.
4: Да,
0: причем
4: уже вышел.
0: Русская народная присядка в Риге, в латвийском городе. А водитель так и не объявил остановку конечную. Я вот очень хотел услышать этот тембр.
3: А он объявляет остановки у вас в микрофон или нет?
4: А, нет, он объявляет. Он типа электронный голос записанный.
0: Ну, у него есть наверняка микрофон. Есть микрофон. Попросить его что-то сказать.
3: Он закрытый, не достучаться.
0: Ничего откроет на конечной остановке.
4: От него не добьешься ничего. Вот можно сейчас вот через минуту меньше подъедем к конечной, и он скажет, что конечная остановка.
3: Но, какая, кстати, остановка?
4: Остановка называется, наверное, Латвийский университет.
3: Латвийский университет?
4: Да, это прям в центре, в самом городе.
3: А как же может быть конечная в центре города? Что ж за бред-то такой?
0: Это начальная.
3: Как это? Она
0: все
3: либо
0: начальная... дороги ведут к университету, и там выходят люди, вот, понимаешь? Они...
3: Сейчас скажут, тихо!
0: Вы слушаете тишину из Риги.
3: Из троллейбуса, который находится в центре города.
4: О, сейчас попробую попросить.
0: Попросите что-то сказать или спеть. Погромче.
4: Вот, не хотел сказать водитель троллейбуса «Привет».
3: Правильно сделал, потому что человек при исполнении. И остановку не объявил.
4: Что-то тихо объявил, не захотел общаться, какой-то он унылый. Ну, потому что пятница, ему работают, а все отдыхают. Конечно, я бы тоже такой был.
3: А у него еще рейс, вы говорите, закончен. Он что, в обратку пойдет?
4: А сейчас он, да, поедет обратно по кругу кататься будет.
0: Кататься, понимаешь, поедет.
3: Кататься.
0: Пассажиров красота. Нет, можно покататься по родному городу.
3: Артур,
0: красоту.
3: А вы уже вышли, да, из троллейбуса? Вы домой идете или вы куда-то направляете?
4: Да, я вот уже по старому городу до Риги.
3: Отлично.
0: Погода только испортилась. Жалко.
3: Ну что у вас сейчас там, минусовая температура?
4: Нет, у нас плюсовая, но сильный ветер сегодня. Какой-то там деревья падают, говорят.
0: Вот, типичная рижская погода.
3: Артур, ну мы очень были рады, что вы так как-то оттянулись, наверное.
0: Покататься с вами в троллейбусе было здорово.
3: Мы как бы сами там поприсутствовали.
4: Ну да, Рига, город хороший, поприсутствовали, молодцы.
3: Ну что же.
0: Запомните эту поездку. Больше ведь так не попляшете, как говорится, в пустом троллейбусе-то. Но не впустую.
4: Ну Ну да, навряд ли.
0: И только вот нам водитель обломал все. Нет бы, спел бы нам что-то сейчас.
3: А он, может, увидел заднее стекло, идет в присядку Артура и подумал, не, ну...
0: Или объявил бы, дорогие пассажиры, в нашем троллейбусе звучит только радио Чипульду.
3: Артур, спасибо!
4: Спасибо вам.
3: Счастливо.
0: Пока.
4: Пока. Are you ready for this?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь.
4: Да.
3: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: да,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте, начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такую, что она есть.
3: «Южные горизонты».
4: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, значит, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, вы знаете, вот сканворд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну, вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости. Разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, да, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Ну, школьники, хорошо, в общеобразовательном комплексе 16-36 сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот, совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
3: да,
4: правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: да, эти? Подайте, да,
4: две пары, могу вот эти.
3: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. На публичные слушания представляются в Донском районе проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить братьева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детскую площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Лапланш.
3: капитан.
4: Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Хорошо. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Но если они подшиты,
3: они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Ну, подшиты.
3: Возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Ну, главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чипульдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиная роща ограничено до 21 июня. С исправлением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев.
4: До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Итак, студия «Радио Чапльдук» приветствует
3: Алло.
0: Вас. Оксана?
3: Да.
0: Здрасте. «Радио Чапльдук» на проводе.
3: Ой, здравствуйте.
0: Мы в прямом эфире, поэтому восторги только в печатной форме выражаем.
3: Здорово.
0: Да.
3: Классно,
0: ну, как
3: что
0: мы
3: позвонили.
0: Вы же хотели внезапно, но вот сейчас внезапность получилась.
3: Да. Да,
0: что
3: да,
0: делаете?
3: Конечно.
0: Что там делаете?
3: Я ничего.
0: Ничего не делает Оксана в Зеленограде, наша просто ветеран прослушивания.
4: А сколько вы можете, Оксана, еще ничего не делать? Вот, допустим, у вас какой рекордный был...
5: Ничего не делание.
4: Да. Какой поставили? Или вы не замеряли по времени?
3: 6.
0: Часов 6.
4: Нет, ну это детский
0: сад. Нет, ну это мега-достижение. С двумя детьми ничего не делать, это как-то...
5: Да. Андрюш, у нас, наверное, различаются понятия «ничего не делать».
4: Да, вот вы как ничего не делаете?
3: Как я ничего? Ну...
5: Забирать, да, завтрак сготовить, за детьми посмотреть, погулять.
4: Нет, подожди, там... подожди, нет. Да, вот мы даже послушаем, как вы ничего не делаете?
3: Ну, примерно так, да.
0: Не, ну не нужно это... зачеркнуть.
4: Да. А вы можете вообще ничего не делать? Вот сейчас вы скажете, что вы ничего не делаете, а вообще ничего не делать можете?
3: Прямо лечь и ничего.
4: Ну, нет, ну можно стоять, в принципе, хотя это напряжение, нежели лежать.
3: Нет, так, конечно, не получится.
4: Не, ну это обидно, потому что мы как раз проводим конкурс на лучшего слушателя Чапльдука. То есть, как вы ничего не делаете под Чапльдук?
0: Как они ничего не делают, чтобы спасти Чапльдук? Мы все в свою сторону клоним.
4: Нет, на самом деле, ведь мы звоним вам, мы говорим, что вы делаете? Я ничего не делаю, я слушаю радио Чапльдук. И я не то, что слушаю радио Чапльдук, одновременно иду помойное ведро выносить. А я его слушаю и кроме него ничего не делаю, потому что, понимаете, это
0: все,
4: же...
0: Все. Ну, там уже голоса раздаются детские, все, кончилось
3: это
0: ничего
3: же,
0: не делание.
3: Уже и есть, да?
0: Да, вот кто не знает, Оксана у нас вообще победительница была даже нашего первого такого морковника, первого юбилея. Вот, и она верная. Да,
3: и... Это одна из лучших приключений моей жизни.
4: Вот вы же наш старейший слушатель-сотрудник.
5: Ну, как... Кирилл, так женщине, ну что ты говоришь, девушка?
4: Старейший. Ну, потому что у нее двое детей уже родилось.
3: Я горжусь, прям, конечно, я старейший, да.
0: Старейшина, молодая душой.
4: Вот вы, кажется, мы отупели за эти годы, или мы помудрели, да. Или
0: мы и были-то не ахте, а
3: я
0: сейчас...
3: Я хочу сказать, что вы все лучше и лучше, ну и у вас всегда гарантированно интересно. Ну тут просто будто вне конкуренции. Вы всегда были каким-то удивительным чудо-явлением. Просто уже все слушатели привыкли к тому, что вы есть.
4: Да.
3: А так-то, когда вы появились, это же вообще был культурный шок.
4: А может, там исчезнуть и потом появиться?
0: Вот мы
3: может,
0: думаем.
3: Вам не исчезать, может, вам продолжать.
4: Ну, нужно, мы должны культурный шок постоянно, понимаете ли, шокировать. Как вот теперь шокировать, когда все привыкли, что так круто?
3: Все вы... привыкли, да. Я так думаю, что вот просто когда первый раз я услышала это радио, я помню, это действительно, это было какое-то... Мы всем звонили, говорили, есть такое радио, послушайте. То есть,
4: ну, так почему вы теперь не звоните никому?
0: Всех
5: уже слушают.
4: Я
3: понимаю. У каждого же человека есть определенный круг людей. Ну, то есть
4: разумно.
3: Мои круги уже знают.
0: Круг исчерпан
4: уже. А круги кругов.
0: Значит,
4: понятно.
0: Надо расширять этот круг.
3: Да, круги надо расширять.
0: А мы вот чем-то должны тогда опять шокировать.
4: Но мы на самом деле чертовски рады, что вы до сих пор слушаете вот это радио, вот это Чапльдук этот. Потому что, конечно...
3: Мы слушаем и любим.
4: Потому что часто понимаешь, что за эти годы, что прошли, люди просто, ну, у них уже...
0: И подрастающие растут слушатели в семье, то есть...
3: Ой, у меня тут уже зовет меня потом.
0: Да, труба зовет. Пока, спасибо.
4: Счастливо.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Внимание! Прослушайте короткую информацию.
1: Пожалуйста.
2: Брюс Анатольевич Уиллис. Шарон Васильевна Стоун. Пенелопа Даниловна Круз. Сильвестр Павлович Сталлоне. Том Валерьянович Круз. Джек Русланович Николсон. Леонардо Васильевич Ди Каприо. Хью Леопольдович Джекман. И Джин Леонидович Хэкман. Брижит Александровна Бардо. Марилин Осиповна Монро. Ален Вавилович Делон. Жан-Поль Александрович Бельмондо. Шакил Егорыч О'Нил. Карим Степанович Абдул-Джабар. Гарри Петрович Поттер. Кристина Михеевна Агилера. Рики Родионович Мартин. Мартина Назаровна Навратилова. Екатерина Ивановна Перри. Самуэль Рамзанович Этао. Рафаэль Еремеевич Надаль. И Хулио Иванович Иглезиас.
0: Вы прослушали список звезд зарубежного кино, спорта и шоу-бизнеса, имеющих, по некоторым данным, российские корни. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.